0: Somos Aztlán Radio, tu conexión con la música y cultura.
1: Una con 41 minutos.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».